0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

ships on deck.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

А я шел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Одиссея». Суть истории знают почти все. Многие смотрели «Одиссею» Кристофера Нолана, кто-то помнит фильм Кончаловского. И, возможно, кто-то из нас даже читал «Гомера». А голландский ученый Марк де Крей в библиотеке Утрехта наткнулся на крошечный обрывок пергамента размером с игральную карту. Это оказался фрагмент «Одиссеи» возрастом 1700 лет. Таких реликвий во всем мире не больше 30. Профессору повезло, потому что ему достался самый сочный экшен из 12-й книги. Тот момент, когда команда «Одиссея», едва пережив ссылу и Харибду, от голода съедает священных коров бога солнца. Разгневанный Зевс в наказание уничтожает корабль «Молнии», отправив на дно всех, кроме самого «Одиссея». Сам ученый прокомментировал находку так: «В «Одиссее» вообще-то полно скучных мест, но этот отрывок оказался по-настоящему интересным». Но пока остается загадкой, как этот кусочек пергамента занесло в Голландию. И, к слову, Гомер в последнее время буквально преследует археологов. Не так давно обрывок Илиады нашли вообще внутри египетской мумии.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Obsession.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1991 года песня «Everything I Do» канадского музыканта Брайана Адамса установила рекорд британских чартов. Провела 12-ю неделю подряд на вершине хит-парада страны. В общей сложности хит продержался там аж 16 недель, а в американском чарте 7. История хита очень короткая. В 90-м создатели блокбастера «Робин Гуд. Принц воров» заказали музыканту и его продюсеру саундтрек к этому фильму и передали кассету с оркестровыми темами композитора Майкла Кеймена. Мелодия так вдохновила музыкантов, что они набросали основу будущего хита «Everything I Do» всего за 45 минут. Записали, послушали и поняли, что создали нечто красивое, говорил Адамс позже в интервью. В картине эта песня звучит в финальных титрах с Кевином Костнером. Она получила премию Грэмми в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Ее называют «Великой балладой 90-х», «Беспроигрышным медляком» на дискотеках и свадьбах.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: С вами радио Лиамск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1784 года на Аляске появилось первое русское поселение. Его основал на берегу бухты острова Кадьяк русский мореплаватель и купец Григорий Шелихов. Название деревни он дал в честь одного из трех кораблей экспедиции – «Гавань трех святителей». Купец организовал морской поход ради пушного промысла и торговли мехами вместе с компаньонами – братьями Голиковыми. Вскоре в поселении появился первый православный храм. Его построили приехавшие следом монахи Валаамского монастыря. Через несколько лет деревня сильно пострадала от цунами. Ее перенесли на новое место и дали название «Павловская гавань». Сейчас там главный город острова Кадьяк с одноименным названием. История Русской Америки официально завершилась с продажей Аляски штатам в 1867 году. Но память о первых русских поселенцах там осталась. Бухта «Гавань трех святителей» внесена в список национальных исторических памятников США. Именем Григория Шелихова назван пролив, который отделяет остров Кадьяк от южного берега Аляски.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. На фестивале «Вернуть детство» в Уфе команда Ульяновской области из 25 воспитанников детских домов «Гнездышко», «Дом детства», «Соловьиная роща» и «Планета» показали отличные результаты, завоевав серебряную медаль в конкурсе прикладного искусства «Мастерок», три бронзовые награды в интеллектуальной битве «Ума палата», кулинарном поединке и художественной декламации, а также попробовав себя в управлении беспилотниками. Поздравляю участников, заместитель президента ПВО Олег Мышковец подчеркнул, что на фестивале нет проигравших, так как каждый ребенок увозит с собой бесценный опыт и теплые воспоминания. 23 сентября с 12 до 15 часов у Центрального дома быта в Ульяновске по улице Гончарова, 23/11, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом проведет бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Результат будет готов за несколько минут. Также можно получить консультацию специалистов. Акция проходит в рамках тематической недели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» для повышения осведомленности о заболевании и ранней диагностике. Пройти тест может любой желающий, особенно те, кто давно не обследовался или имел рискованные ситуации. Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением об упрощении визового режима, которое предусматривает сокращение числа документов для граждан, участвующих в образовательных, культурных, гуманитарных обменах. Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Джакарте, документ сейчас согласовывается с индонезийскими ведомствами и не затронет вопросы въезда трудовых мигрантов. При этом в диппредставительстве подчеркнули, что проработка полноценного безвизового режима стороны смогут приступить только после заключения данного соглашения, пишет ТАСС. Минпросвещение России запустило в детских садах всех регионов проект «Орлята дошколята» для приобщения детей 6-7 лет к традиционным ценностям. Проект объединил более 17 тысяч дошкольных учреждений и охватит свыше 550 тысяч воспитанников. Он является преемником школьной программы «Орлята России», направленной на социально-коммуникативное развитие через игру и создание единого воспитательного пространства от детского сада до студенческой скамьи. В этом учебном году запланировано 18 событийных мероприятий. Апробация механики проекта прошла в десятке регионах в начале текущего года с участием более 1500 детей. Рабочие гравийного завода в Дейнхаме обнаружили в Дунае около тонны древних железных прутьев, крупнейшую подобную находку в Европе. 540 брусков длиной 30 см, датируемых 4 веком до нашей эры, оказались полуфабрикатами для переработки. Из них можно было изготовить 500 мечей или 8000 гвоздей. Ученые предлагают, что груз затонул при перевозке по реке, а источником сырья были мастерские выше по течению Дуная. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек.
3: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1991 года песня «Everything I Do» канадского музыканта Брайана Адамса установила рекорд британских чартов. Провела 12-ю неделю подряд на вершине хит-парада страны. В общей сложности хит продержался там аж 16 недель, а в американском чарте – 7. История хита очень короткая. В 90-м создатели блокбастера «Робин Гуд. Принц воров» заказали музыканту и его продюсеру саундтрек к этому фильму и передали кассету с оркестровыми темами композитора Майкла Кеймена. Мелодия так вдохновила музыкантов, что они набросали основу будущего хита «Everything I Do» всего за 45 минут. Записали, послушали и поняли, что создали нечто красивое, говорил Адамс позже в интервью. В картине эта песня звучит в финальных титрах с Кевином Костнером. Она получила премию Грэмми в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Ее называют «Великой балладой 90-х», «Беспроигрышным медляком» на дискотеках и свадьбах.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
4: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Восточный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 22.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Несмотря на приближение холодов, в Ульяновске уже началась масштабная подготовка к весеннему благоустройству. Городские службы готовят почву для будущих цветников, чтобы город встретил тепло яркими красками. Главным украшением станет площадь 50-летия Победы, где сейчас активно рыхлят землю для лучшего впитывания влаги. В октябре специалисты городского центра по благоустройству и озеленению высадят 38 тысяч луковиц тюльпанов, которые весной превратят 7 городских клумб общей площадью более 700 квадратных метров в настоящий цветочный ковер. Как рассказал директор учреждения Геннадий Маркунов, цветами дело не ограничится. Одновременно стартует кампания по обновлению зеленого щита, в рамках которого начнется высадка деревьев и кустарников, чтобы сделать Ульяновск еще уютнее. До конца текущего года в селах Ульяновской области запустят 32 новые вышки связи. С 2021 года в регионе уже построено 110 базовых станций, обеспечивших интернетом 4G более 28 тысяч сельчан. Губернатор Алексей Русских поручил сохранить темпы строительства. Область входит в пятерку самых активных регионов при голосовании за установку вышек. До 8 ноября продолжится голосование на следующий год, от которого зависит приоритетность появления интернета. В ближайшее время МТС и Т-Мобайл установят станции в селах Дубровка, Белый Ключ и еще 6 районах вдоль федеральных трасс. Центральный банк России предложил обязать банки учитывать при выдаче кредитов не только официальные займы, но и долги по неуплате ЖКУ, услугам связи и алиментам в том числе, если по ним уже начато исполнительное производство. Кроме того, регулятор намерен включить в расчет долговой нагрузки платежи по договорам рассрочки, а также проработает учет рассрочек от застройщиков, пишет ТАСС. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школа обязана учитывать группу здоровья ребенка. Ученые из Британского университета Суррея синтезировали новый полимер, способный разложиться на газ уже при 90 градусах и полностью восстановить форму после остывания. Сообщается, что разработка поможет упростить промышленную переработку мусора и создать экономику замкнутого цикла, как ответ на глобальное распространение микропластика, хотя материал и не претендует на замену всех существующих пластиков. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек.
2: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра малооблачно, без осадков, ветер восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Крис Ри, Looking for the Summer, или В поисках лета. Очень приятно, что теплая погода от нас пока никуда не уходит. Сегодня 22 сентября, вторник. С вами Андрей Королев. Желаю нам хорошего рабочего настроения в эту прекрасную осеннюю погоду. Ну а впереди один из важных атрибутов осени, который рано или поздно к нам придет. ДДТ, песня «Дождь».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Золотые хиты, только что группа ДДТ, а впереди у нас Белов и песня «Револьвер». Ну а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Вчера говорили про гномов, а сегодня будем говорить про хоббитов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хоббиты – знаменитые герои вселенной «Властелина колец». Они родственны людям, но точное время отделения хоббитов от людей неизвестно. Международный день хоббитов отмечается 22 сентября. Сегодня хоббиты. В прологе к «Властелину колец» Толкин прямо заявляет, что хоббиты – это одна из ветвей человеческого рода, и что они существуют до сих пор. Но за тысячи лет их рост уменьшился еще сильнее, и теперь они могут бесшумно промелькнуть мимо человека, оставшись незамеченными. Хоббиты – долгожители, они живут в среднем 90-100 лет. Старейшими были Старый Тук, которому было 130, и Бильбо Бэггинс, которому был 131 год. В связи с таким большим временем жизни совершеннолетие у хоббитов наступает только в 33 года. Хоббиты едят 6-7 раз в день. Толкин упоминал, что у хоббитов очень активный метаболизм, они быстро сжигают калории. Именно поэтому хоббиты легко переносят холод и могут ходить босиком по снегу. Режим дня хоббитов точно копирует режим дня добропорядочного английского джентльмена викторианской эпохи. В частности, тогда были обязательными первый и второй завтрак, 11-часовой чай, полдник, обед и ужин. В массовой культуре и фильмах Питера Джексона у хоббитов огромные непропорциональные ступни. В текстах Толкина этого нет. Миф о гигантских ступнях зародился из-за иллюстраций художников братьев Хильденбранд в 1970-х годах, чьи рисунки закрепили этот образ. В фильмах по «Властелину колец» ступни хоббитов большие. Актеры носили их как дополнительную обувь. На съемки ушло 100 пар бутафорских ног только для Бильбо. Фродо изначально звали Бинго. Так звали любимую плюшевую Каалу, сына Толкина. Имя Фродо в первых черновиках принадлежало Пипину. Позже Толкин посчитал, что Бинго звучит как-то комично для такого мрачного и эпического приключения. Хоббиты кажутся абсолютно мирными созданиями, но у них есть врожденный боевой талант. Они идеально и смертоносно бросают камни. Их глазомер и координация развиты настолько сильно, что они без промаха бьют на поражение. Мартин Фриман чуть не отказался от роли Бильбо Бэггинса из-за съемок Шерлока, но Питер Джексон переписал график съемок «Властелина колец» ради Фримана. Другими претендентами на роль Бильбо были Тоби Магуайр, Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф, которому тогда был 21 год, и он заканчивал сниматься в «Гарри Поттере». И что на первом месте? В СССР книга «Хоббит» или «Туда и обратно» вышла в 1976 году. Иллюстрации к этой книге нарисовал художник Михаил Беломлинский. Образ Бильбо в этом издании точно списан с Евгения Леонова.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда, а впереди у нас молодая английская певица, у которой в конце сентября, 28 числа, будет день рождения, а пока ей, на секундочку, 20 лет. Это Сиена Спира, «Die on this hill».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск FM.
2: Перед нами сейчас три музыкальных жемчужины, которые представляют собой разные музыкальные десятилетия. Это три песни золотой коллекции, которую мы слушаем в последнюю четверть каждого часа. В этот выпуск вошли Daft Punk и Pharrell Williams, Get Lucky, чуть раньше у нас Modern Talking, а откроют золотую коллекцию Scorpions, When the Smoke is Going Down.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: нашу прекрасную осеннюю погоду. Такие песни звучат особенно приятно и хорошо. Эта песня, кстати, заряженная на удачу, Get Lucky. И с погодой нам вот точно повезло. Только что Daft Punk и Pharrell Williams в золотой коллекции. А впереди у нас подборка из 5 песен только про любовь. Как всегда, начнем в 13.05. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз Вангелис, мелодия «Огненные колесницы».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
1: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
2: Сегодня для начала послушаем Мурата Насырова с песней «Кто-то простит». Чуть раньше у нас Тедди Свимс, «Мистер Новый Толл». А прямо сейчас Дайдо с песней «Thank You» открывают пять песен о любви.

0: Хорошая музыка с нами всегда, с утра до вечера и с вечера до утра. А хиты золотой коллекции у нас по расписанию, в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Сия Шенделия, чуть раньше Депеш Мод, и уже скоро Джо Дассен Атуа откроют золотую коллекцию этого часа.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Не каждый решится спеть песню про люстру, а у Сии это получилось, и песня стала мировым хитом, песня «Шенделье» в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас «Jam & Spoon» «Set Me Free», а еще у нас по плану инструментальная музыка. Послушаем, как звучит саксофон Кенни Джи.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это одна из песен «Сила», которая принесла ему мировую известность, песня «Kiss from a Rose». Буквально в последний день этого лета Сил гулял по одной из площадей Нью-Йорка, его заметили прохожие, попросили сфотографироваться, потом подошли другие и еще другие, и получился даже небольшой спонтанный концерт, на котором все хором спели и в том числе «Kiss from a Rose». С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего вторника, надеюсь, найдется время у вас сегодня для прогулок, может быть, встретим кого-нибудь на улице. Не обязательно из знаменитостей, можно даже из своих старых знакомых. Но впереди у нас Агата Кристи, песня «Ковер-вертолет», музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Сарай. Все для комфорта дома.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.

Это Элис Шука, Not About Us, музыка, которую мы любим. Сегодня вторник, 22 сентября, рабочий день продолжается под аккомпанемент прекрасной музыки. У нас впереди настоящая музыкальная легенда Майкл Джексон, Smooth Criminal.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Не забываем про музыкальные новинки в разгар рабочего вторника. Ну и, конечно же, помним про золотые хиты. Что касается новинок, у нас впереди Оливия Дин и песня, в которую можно запросто легко влюбиться. So easy to fall in love.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Шанайя Твейн, «Качин». Чуть раньше «Pretenders» «I'll Stand By You». И уже скоро «Bad Boys Blue» «I Wanna Hear Your Heartbeat».
0: «Ульяновск-ФМ» 104.2.
2: Реклама. Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ka-ching. В золотой коллекции Шаная Твейн и звук, который издает касса, принимая наличные деньги, качин. К песням золотой коллекции мы обязательно вернемся в последнюю четверть следующего часа. Совсем скоро у нас Roxette «How Do You Do», а еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз «Space» и мелодия «Running in the City».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск FM».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

такие песни нам точно добавляют осеннее настроение, делая вокруг все бархатистым, таким приятным, практически осязаемым. Майкл Бубле и Нелли Фуртадо, песня «Кванда, Кванда, Кванда». С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего вторника. Сегодня 22 сентября. Движемся только вперед. У нас по плану несчастный случай. «Если б не было тебя».

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: Мы с вами уже подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этот выпуск вошли Лимар, If There Is Any Justice, чуть раньше London Beat, и откроют золотую коллекцию Alphaville и нестареющий хит Forever Young.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: В золотой коллекции этого часа Лимар и вопрос о справедливости, if there is any justice. Вот у кого-то рабочий день закончился, у кого-то заканчивается, а кто-то уже успевает наслаждаться, например, чашечкой кофе на осеннем солнце. Ну, предлагаю не завидовать, предлагаю двигаться только вперед. У нас по плану Дэвид Шарве, Leap of Faith, а еще послушаем инструментальную музыку, там, где много скрипок и фортепиано.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Калуцина.
3: На фестивале «Вернуть детство» в Уфе команда Ульяновской области из 25 воспитанников детских домов «Гнездышко», «Дом детства», «Соловьиная роща» и «Планета» показали отличные результаты, завоевав серебряную медаль в конкурсе прикладного искусства «Мастерок», три бронзовые награды в интеллектуальной битве «Ума палата», кулинарном поединке и художественной декламации, а также попробовать себя в управлении беспилотниками. Поздравляю участников, заместитель президента ПВО Олег Мышковец подчеркнул, что на фестивале нет проигравших, так как каждый ребенок увозит с собой бесценный опыт и теплые воспоминания. 23 сентября с 12 до 15 часов у Центрального дома быта в Ульяновске по улице Гончарова, 23/11, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом проведет бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Результат будет готов за несколько минут. Также можно получить консультацию специалистов. Акция проходит в рамках тематической недели нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» для повышения осведомленности о заболевании и ранней диагностике. Пройти тест может любой желающий, особенно те, кто давно не обследовался или имел рискованные ситуации. Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением об упрощении визового режима, которое предусматривает сокращение числа документов для граждан, участвующих в образовательных, культурных, гуманитарных обменах. Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Джакарте, документ сейчас согласовывается с индонезийскими ведомствами и не затронет вопросы въезда трудовых мигрантов. При этом в диппредставительстве подчеркнули, что проработка полноценного безвизового режима стороны смогут приступить только после заключения данного соглашения, пишет ТАСС. Минпросвещение России запустило в детских садах всех регионов проект «Орлята дошколята» для приобщения детей 6-7 лет к традиционным ценностям. Проект объединил более 17 тысяч дошкольных учреждений и охватит свыше 550 тысяч воспитанников. Он является преемником школьной программы «Орлята России», направленной на социально-коммуникативное развитие через игру и создание единого воспитательного пространства от детского сада до студенческой скамьи. В этом учебном году запланировано 18 событийных мероприятий. Апробация механики проекта прошла в десятке регионах в начале текущего года с участием более 1500 детей. Рабочие гравийного завода в Дейнхаме обнаружили в Дунае около тонны древних железных прутьев, крупнейшую подобную находку в Европе. 540 брусков длиной 30 см, датируемых 4 веком до нашей эры, оказались полуфабрикатами для переработки. Из них можно было изготовить 500 мечей или 8000 гвоздей. Ученые предлагают, что груз затонул при перевозке по реке, а источником сырья были мастерские выше по течению Дуная. Курс валюты на сегодня – доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек.
4: Реклама. Осень – время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
6: Завтра малооблачно, без осадков, ветер восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А эта песня про нас с вами. Лана Дель Рей, Young and Beautiful. Меня зовут Андрей Королёв. День добрый. Сегодня вторник, 22 сентября. Желаю нам всем сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня, до вечера. А что будет вечером? Ну вот там и посмотрим. Впереди у нас Сплин. Песня «Выхода нет».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Надеюсь, сегодняшний день складывается у вас удачно, и все у вас получается, как задумано. У нас впереди One Republic, Need Your Love, песня, которая дарит нам свою любовь. Одна из музыкальных новинок этого года. Обязательно послушаем.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер восточный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.
1: Перед нами уже прекрасная музыкальная перспектива. Тройка песен золотой коллекции, которая звучит в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Сэм Смит, Айра Смит и откроют золотую коллекцию Silent Circle.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Золотой коллекции этого часа. Сэм Смит, I'm not the only one. С вами Андрей Королёв. Приятного вам вечера в завершении рабочего вторника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Wise Hand и мелодия Timeless.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Все для комфорта дома.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Крис Ри – одна из самых узнаваемых, популярных композиций легендарного блюз-рок-музыканта «The Blue Cafe», музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, всем прекрасного солнечного настроения, и пусть завершение рабочего дня тоже будет добрым. Мадонна и Мартин Гаррикс впереди, новинка «Bizarre» и Александр Маршалл.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: Когда на душе хорошо, легко, нас не мучают неприятные мысли, то и завершение рабочего дня получается максимально замечательным. Пусть будет так, уже половина шестого на часах. С нами хорошо всегда. И на флешбеке впереди и группа «Кино. Перемен».
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM.
1: Меньше слов и больше музыки, конечно же, прекрасное настроение, предвкушение завершения рабочего дня. Ну и ждем, кто же будет в золотой коллекции этого часа нас радовать. На этот раз Ace of Base, Wonderful Life, Mel C, I Turn to You. И в самом начале Фил Коллинз, легендарный хит Another Day in Paradise.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: только песни, проверенные временем, в нашей золотой коллекции Ace of Base Wonderful Life. Хорошего всем нам вечера. Скоро здесь Грегуар, улица звезд, но сначала музыка понятная без слов. Эннио Морриконе, мелодия из фильма «Профессионал».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Сарай. Все для комфорта дома. Удобно.

0: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
3: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ». Спонсор новостей ООО «Транзит Свияга».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Для удобства работающих жителей Ульяновской области отделение Социального фонда России по региону назначило дополнительный рабочий день на субботу, 26 сентября. В этот день клиентские службы примут посетителей в Ульяновске с 8 до 14 часов, в Димитровграде с 8 до 15, а в районах области с 8 до обеда. Записаться на прием можно через портал госуслуг или по бесплатному единому номеру контакт-центра 8 800 100 0001. В Ульяновской тюрьме для осужденных перед освобождением провели уроки жизни. Инспектор службы УФСИН Ольга Анисимова организовала встречу с профильными специалистами, чтобы помочь людям адаптироваться и не совершать новых ошибок. Директор кризисного центра Максим Шаров рассказал о центре, пробации и мерах поддержки бывших заключенных. Специалист кадрового центра Димитровграда Светлана Сычева объяснила устройство социального контракта, рассказала о вакансиях и напомнила об основах Трудового кодекса. До конца текущего года в селах Ульяновской области запустят 32 новые вышки связи. С 2021 года в регионе уже построено 110 базовых станций, обеспечивших интернетом 4G более 28 тысяч сельчан. Губернатор Алексей Русских поручил сохранить темпы строительства. Область входит в пятерку самых активных регионов при голосовании за установку вышек. До 8 ноября продолжится голосование на следующий год, от которого зависит приоритетность появления интернета. В ближайшее время МТС и Т-Мобайл установят станции в селах Дубровка, Белый Ключ и еще 6 районах вдоль федеральных трасс. Минпросвещение России запустило в детских садах всех регионов проект «Орлята дошколята» для приобщения детей 6-7 лет к традиционным ценностям. Проект объединил более 17 тысяч дошкольных учреждений и охватит свыше 550 тысяч воспитанников. Он является преемником школьной программы «Орлята России», направленной на социально-коммуникативное развитие через игру и создание единого воспитательного пространства от детского сада до студенческой скамьи. В этом учебном году запланировано 18 событийных мероприятий. Апробация механики проекта прошла в десятке регионах в начале текущего года с участием более 1500 детей. Россия и Индонезия ведут работу над межправительственным соглашением об упрощении визового режима, которое предусматривает сокращение числа документов для граждан, участвующих в образовательных, культурных, гуманитарных обменах. Как сообщили в посольстве Российской Федерации в Джакарте, документ сейчас согласовывается с индонезийскими ведомствами и не затронет вопросы въезда трудовых мигрантов. При этом в диппредставительстве подчеркнули, что проработка полноценного безвизового режима стороны смогут приступить только после заключения данного соглашения, пишет ТАСС. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек.
2: Реклама. Осень. Время перемен и уютных планов. Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Наслаждайтесь комфортом и безопасностью в любое время года. Рядом парк и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 00 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30.09.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Ульяновске до 21 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Не знаю, как в жарких странах, а у нас, в общем-то, тоже неплохо. Осень нас радует и дарит множество приятностей. Меня зовут Элина Гончарова. Завершаем рабочий день, окунаемся в замечательный вечер. Роксет, Listen to your heart. Впереди уже вот-вот Шабузи, Типси.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Все для комфорта дома.

0: там, где музыка прежде всего, мы с удовольствием встречаем последнюю четверть часа, где нас традиционно ждут хиты золотой коллекции. А в этом сборнике Дайда Хантер, Элли Голдинг, Love Me Like You Do и в самом начале Джон Бон Джови.
1: Золотая коллекция. Радио Ульи.

Элли Голдинг, саундтрек фильму «50 оттенков серого». В отличие от картины, у саундтрека все получилось, все срослось и удалось. «Love Me Like You Do» в нашей золотой коллекции. Скоро Майкл Джексон, «They Don't Care About Us» и музыка, понятная без слов, в финале часа «Фидель», «Wicked Back to Life».

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Изначально артисты записывали свою партию этой песни раздельно. Энрике Иглесиас в Лос-Анджелесе, Уитни в Гамбурге. Встретились в студии они вместе только для того, чтобы перезаписать обновленную версию песни, которая уже стала международным суперхитом и музыкой, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера всем нам. Всех с завершением рабочего дня. Новинка Tame Impala, Дженни Дракула. Впереди уже вот-вот Алиса Веретено.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Все для комфорта дома.

0: Великолепное признание в любви под занавес золотой коллекции James Blunt, You're Beautiful. Приятного всем нам вечера, скоро здесь Анастейша, Left Outside Alone и музыка, понятная без слов, уже вот-вот Жан-Клод Барелли.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта», сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Голос, который завораживает, восхищает и дарит умиротворение. Это Энни Ленокс с нами. Золотые хиты. И не только. А прекрасное настроение прекрасным же осенним вечером. Меня зовут Элина Гончарова. На очереди у нас хай-фай. А еще Мануары Эннели, Free to One. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Volvo затеяла масштабное наступление на мировой рынок. На днях компания представила обновленные XC40, XC60 и XC90. А теперь объявила, что до 2030 года выпустит 13 новых моделей. Volvo заявляет, что это самая масштабная и амбициозная глобальная программа развития за всю 99-летнюю историю компании. Ставка делается на чистые электромобили и гибриды третьего поколения. На одном из слайдов презентации говорится о планах по выпуску новых типов кузова – низкого и высокого. Эксперты предполагают, что низкие кузова – это возвращение Volvo к своим корням – семейным универсалам и седанам. Именно с них когда-то и начиналась мировая история успеха Volvo. А у нас на вторичном рынке универсалы повышенной проходимости вроде XC70 и V90 Country Cross до сих пор пользуются повышенным спросом.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: На часах 8:30. Всем замечательного вечера, хорошего отдыха. Впрочем, с нами здорово всегда. Алекс Уоррен, далее Fever Dream, группа Сплин, новые люди. Сейчас настало время узнать о том, что звезды пообещали нам на завтра.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы. Некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы. Возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы. День подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Come here, baby.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы, день подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
1: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в нашем городе будет малооблачно и без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Ульяновске до 21 тепла.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

мертвое сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: unto myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: рам, умрем весело.
1: Спасибо, что выбрали 104.2.
2: Это Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.